0: Извиняюсь, Люкс.
1: Прости, я буду снизить. Мавмиалжим, мы желаем вам отвратительного вечера. Скучайте с нами.
2: Вечер.
3: Beatning Radio, you made my night.